0: Полиция! Полиция! Полиция! Полиция!
1: Полиция! Полиция! Вставай! Вставай на колено!
2: Спокойно, так, так. Ренце до тилу.
3: На колено. Ренце до тилу.
2: На колено. Вставай! Вставай!
1: Наду! Наду стоп!
2: Идем, идем.
1: Вставай, идем.
2: Шибко.